В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 17 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Сообщается, что Иран призывает хуситов быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море. Европейский Союз и Украина будут развивать совместное производство дронов. Японская компания Noetra будет сотрудничать с NVIDIA в разработке инфраструктуры физического искусственного интеллекта. А сейчас подробнее об этом. В четверг между Соединенными Штатами и Ираном продолжилась эскалация боевых действий. Центральное командование США заявило, что шестой день подряд наносит новые удары по Ирану, сохраняя при этом военно-морскую блокаду. Агентство Reuters сообщило, что Тегеран обратился к повстанцам-хуситам в Йемене с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море. В сообщении цитируются многочисленные источники, утверждающие, что Тегеран попросил группы быть готовой перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае нападения США на иранскую энергетическую инфраструктуру. Напряженность в Ормузском проливе сделала маршрут через Красное море важным альтернативным путем для поставок нефти из региона. Источник, близкий к хуситам, сообщил агентству Reuters, что группировка завершила подготовку к атаке на суда, разместив ракеты и беспилотники вблизи пролива. Европейский Союз заявил, что будет развивать совместное производство дронов и систем их перехвата с Украиной. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду провела совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Она заявила, что ЕС и Украина разовьют совместное производство дронов и систем противодействия им к концу 2026 года. Фон дер Ляйен также отметила, что к 2028 году две стороны расширят свое сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместное производство противоракетных систем. Эти совместные усилия предпринимаются на фоне затянувшейся агрессии России против Украины и служат еще одной формой поддержки страны со стороны ЕС с использованием технологий и производственных мощностей региона. Фон дер Ляйен заявила, что Европе есть чему поучиться у Украины в плане изобретательности оборонной промышленности. Она указала, что накопленный Украиной опыт, в том числе в области использования дронов, поможет ЕС укрепить свою оборону. Недавно созданная японская компания заявляет, что будет разрабатывать ключевые технологии для физического искусственного интеллекта, используя вычислительную инфраструктуру, оснащенную новейшими чипами американского полупроводникового гиганта NVIDIA. Физический искусственный интеллект управляет роботами и другими системами, воспринимая окружающую среду и принимая автономные решения. Ожидается, что эта технология будет внедрена в широком спектре отраслей, включая производство, которое сталкивается с нехваткой рабочей силы. Компания Noetra была создана совместно компаниями Sony Group, SoftBank, NEC, Honda и другими крупными фирмами с целью разработки собственных решений в области искусственного интеллекта. Компания Noetra входит в число организаций, отобранных Министерством промышленности Японии, для участия в проекте по разработке отечественной базовой модели для физического искусственного интеллекта. Стоимость проекта превышает 380 миллиардов йен или более 2,34 миллиарда долларов. Вот в эксплуатацию запланирован на текущий финансовый год, который закончится в марте следующего года. Министерство также планирует предоставить помощь в размере 1 триллиона йен или примерно 6,15 миллиарда долларов в течение 5 лет до 2030 финансового года включительно. Эта сумма включает финансирование, которое будет выделено в текущем финансовом году.
Компания Nuetra заявляет, что ее цель – ускорить разработку базовой модели за счет использования вычислительной инфраструктуры NVIDIA. Ключевой вопрос заключается в том, повысит ли этот проект конкурентоспособность японской промышленности. Президент и генеральный директор компании Nuetra Тамба Хиронобу в интервью NHK заявил, что компания может претендовать на первое место в области физического и искусственного интеллекта, поскольку эта сфера все еще находится в стадии конкуренции. Он добавил, что Япония может выиграть эту гонку, поскольку сильные позиции страны в сфере мастерства дают ей преимущество. Правящая Великобритания лейбористская партия в четверг завершила процесс выдвижения кандидатов на пост нового лидера, и новым премьер-министром страны станет Энди Бёрнем. Ожидается, что он вступит на пост уже в понедельник. Действующий премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставке в июне. Члены лейбористской партии начали процесс выдвижения кандидатов на его место 9 июля. Бёрнем заручился поддержкой 94% членов лейбористской партии в Палате общин. В пятницу на внеочередном съезде партии он будет избран ее новым лидером без конкурентов. Бёрнему 56 лет, он проработал в парламенте 16 лет, а в 2017 году ушел из него, чтобы стать мэром Большого Манчестера. В июне он вернулся в национальную политику, одержав победу на довыборах. Согласно опросу японского правительства, процент работающих матерей в семьях с детьми младше 18 лет превысил 81, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Эти данные получены в результате ежегодного опроса условий жизни, проводимого Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения. В прошлогоднем опросе приняли участие около 180 тысяч домохозяйств. По оценкам, по всей стране насчитывалось 8 миллионов 783 тысячи домохозяйств, в которых матери проживали с детьми младше 18 лет. Из этих домохозяйств 81,2% имели работающих матерей. Этот показатель вырос на 0,3% пункта по сравнению с предыдущим опросом в 2024 году и стал самым высоким с тех пор, как появились сопоставимые данные в 2004 году. Среди домохозяйств с детьми младше 18 лет 34,7% имели матерей, работающих на постоянной основе. Это на 0,6% пункта больше, чем в предыдущем опросе. Еще 35,8% домохозяйств имели матерей, работающих на временной основе, что на 0,9% пункта меньше. В министерстве заявили, что увеличение числа мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком, предположительно способствовало созданию условий, в которых женщины могут продолжать работать в качестве штатных сотрудников, совмещая работу с уходом за детьми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Кусочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 20-м уроке мы расскажем, как попросить не класть какой-либо продукт в ваше блюдо или напиток. Во второй части урока мы поговорим о морепродуктах Хоккайдо.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия приехали на Хоккайдо. Они пришли в ресторан неподалеку от рыбного рынка в городе Саппоро. Девушки хотят насладиться свежими морепродуктами.
0: Давайте послушаем диалог 20-го урока.
2: Осусуме ва нан деска?
3: Коно спешиаль кайсен дон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ваташи мо... А... わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия спрашивает у повара.
2: おすすめは何ですか？
0: Что вы порекомендуете?
1: Повар показывает на блюдо в меню и говорит.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: Попробуйте особое блюдо с морепродуктами.

0: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: В нем много красной икры и морского ежа.
2: Мия заказывает.
3: Да, соре кудасай.
1: Я попробую.
2: Там заказывает то же самое блюдо.
4: Ватасимо.
1: Я тоже.
4: А, васаби ва иренайде кудасай.
1: Но, пожалуйста, не добавляйте васаби.
2: Повар отвечает.
0: Васаби нюки не.
1: Хорошо, без васаби.
2: После этого повар обращается к Мия.
0: Сочира ва?
1: А вам?
2: Мия отвечает.
3: Ватаси ва васаби о таксан ирете кудасай.
1: А мне побольше васаби, пожалуйста. Кайсен дон – это блюдо, которое состоит из пиалы риса со свежими морепродуктами сверху. Васаби – приправа, которая придает острый вкус. Она хорошо подходит к сырой рыбе.
2: Мне нравится кайсен дон. Васаби добавляет приятную остроту. Наверное, Мия очень любит васаби, раз просит положить побольше.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Осусуме ва нан деска?
0: Коно спешиаль кайсен дон га осусуме да ё. イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
0: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: пожалуйста, не добавляйте васаби.
4: Васаби ва иренайде кудасай.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете просить не класть в ваше блюдо или напиток то, что вам не нравится. Вот что значат слова в этой фразе. Васаби – это приправа васаби. Иренайде кудасай означает «пожалуйста, не кладите». Главный пункт сегодняшнего урока – как попросить не класть что-то в ваше блюдо или напиток. Используйте най-форму глагола и добавьте «де кудасай».
2: Что такое най-форма?
1: Най-форма – один из способов изменения глаголов. Это отрицательная форма, которая заканчивается на «най». Чтобы попросить не класть что-либо в блюдо или напиток, используйте най-форму глагола «класть» – «иреру», которая будет звучать как «иренай». Добавляя «де кудасай», у вас получится «иренай де кудасай». Вы можете указать, что именно вам не добавлять при помощи частицы «ва» после существительного. Соединяя най-форму глагола с «де кудасай», вы просите не совершать какое-то действие.
2: А теперь послушайте и повторите.
5: «Иренай де кудасай». わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
2: Послушайте диалог в кафе. Клиент просит официантку не добавлять что-то в напиток.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: Давайте разберем фразы.
6: Оранжевый джюс 1つ. 氷は入れないでください.
2: 1 апельсиновый сок. Не добавляйте лед, пожалуйста.
1: Оранжевый джюс – это апельсиновый сок. 1つ – это 1, помните? Коури – лед или кубики льда. Поскольку посетитель не хочет напиток со льдом, он говорит: Коури ва иренай де кудасай.
4: Кашкомаримашта.
2: Конечно.
1: Это вежливый способ сказать, что вы поняли просьбу.
2: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
5: Кори ва иренай де кудасай. Кори ва иренай де кудасай.
1: Давайте попробуем попросить официанта не класть какие-то ингредиенты в ваше блюдо. Например, вы не хотите заправку в салате. Заправка для салата – это...
5: Дрессинг. Дрессинг.
1: В качестве глагола в этом случае можно использовать какеру. Най-форма этого глагола...
5: Какенай. Какенай.
1: Попробуйте.
7: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: А теперь вы просите официанта не добавлять перец чили. Перец чили.
5: 唐辛子.
1: Глагол использовать скау, а его най форма.
5: 使わない.
1: Попробуйте.
8: 唐辛子は使わないでください. 唐辛子は使わないでください.
2: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Запомните ее целиком.
5: おすすめは何ですか?
1: Что вы порекомендуете?
5: おすすめ.
1: Это рекомендация. В ресторане вы можете сказать
5: おすすめは何ですか?
1: В ответ на это, скорее всего, вам предложат самое популярное блюдо или то блюдо, которым гордится шеф-повар.
2: А теперь повторите вслух.
5: おすすめは何ですか?
1: Давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог.
3: おすすめは何ですか?
0: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
0: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: Пришло время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы расскажем о морепродуктах, которыми славится остров Хоккайдо.
1: Хоккайдо омывается водами Японского и Охотского морей и Тихого океана. Неудивительно, что рыбная промышленность здесь на первом месте.
2: Среди самых известных деликатесов – краб, кальмары, лосось и лососевая икра.
1: Морепродукты Хоккайдо любят по всей Японии. В универмагах часто проводятся ярмарки продуктов этой префектуры. Лучшие рестораны по всему миру ценят морепродукты с острова Хоккайдо. Особенно большими партиями в другие страны поставляются морские гребешки.
2: Это очень вкусный морепродукт, который можно есть как сырым, так и приготовленным на гриле прямо в ракушке.
1: В ресторанах и гостиницах около портов Хоккайдо можно также насладиться специальными блюдами со свежим крабом и креветками. Сырые кальмары и морские ежи из свежего улова тоже славятся за изысканный вкус. Если вы планируете отправиться на Хоккайдо, узнайте о сезонных морепродуктах. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке там и Мия продолжат путешествие по Хоккайдо. Оставайтесь с нами!